0: наградил по возможности тех, кого можно было наградить. Сегодня я, наверное, поступлю так же, хотя два последних вопроса, на мой взгляд, это поддавки, так что доберитесь хотя бы до 10-го, а там дальше мы с вами разберемся. До 10-го, а последние два вопроса, они будут достаточно простыми. Поэтому у вас есть прекрасная возможность выиграть сегодня напиток, желанный напиток «Мустак», бальзам «Мустак» от компании «Дозорцев и сыновья». Если вы еще не пробовали это вкуснейшее зелье, по-другому я и не хочу его назвать, потому что это настойка 45 градусов, черный бальзам, это хоть и алкогольный напиток, но он, во-первых, полезный, во-вторых, очень вкусный. Вот, я вам рекомендую, сыграйте в игру и незамедлительно, если выиграете, получите свой приз, будете хвастаться знакомыми друзьям, поставите себе на стол, ну или же подарите кому-то в качестве подарка. Итак, для того, чтобы получить вознаграждение от компании «Дозорцев и сыновья», а компании можно доверять, вам необходимо зарегистрироваться и отправиться вместе с нами в интеллектуальное путешествие. Телефон 718-303-7570. Давайте, друзья, начнем. Внимание, на старт, пли! Ох, как полетели быстро ваши звоночки. Наверное, действительно хотите выиграть напиток, славный напиток. Я бы его даже пиратским назвал, но нет, он не пиратский. Он не пиратский, потому что пиратский – это же ром. Правильно, мы все знаем, что пиратский напиток – это ром. А вот бальзам, черный бальзам, это не пиратский напиток, но это весьма интересное зелье. Например, его можно добавить в кофе или в чай. Я помню, как поступали с рижским бальзамом те, кто увлекался этой темой оздоровления. И я надеюсь, что и вам тоже понравится этот напиток и на вкус, и на способы его использования. 718-303-7570, и упаковка красивая. Золото на черном фоне очень красиво выглядит. 718-303-7570. Регистрация длится 1.5 минуты. Это 90 секунд. У нас есть с вами еще 28 секунд, поэтому, если вы только услышали начало программы или позывные, не стесняйтесь, вы еще успеете набрать номер телефона 718-303-7570. Пятница у нас, конечно, по количеству игроков более удачный день, в том смысле, что большее количество игроков заходит в наш игровой эфир. Может быть, потому что пятница, начало шаббата, и, в принципе, у людей уже начинается такое, знаете, отдыхательное настроение. Вот. А может, по какой-то другой причине, может быть, потому что вам более привычно пятница в качестве отдыха сыграть в игру «Эрудит». Не знаю. Вот я недавно подслушал, что если вы хотите, чтобы у вас было 3 выходных в неделю и 5 рабочих, или же 5 рабочих дней и 3 выходных, начинайте пить в пятницу. Вот, и тогда у вас еще будет суббота и воскресенье. Друзья, время нашей регистрации заканчивается, мы начинаем состязание. Ну, я же говорил, 159 игроков. Вау-вау-вау, приличная команда. Стартуем, и я желаю вам успеха. Сегодня точно должны быть победители. Первый вопрос, внимание. Как называл малыш свою нянечку? Арина Родионовна, домомучительница, просто называл няня.
1: Введите свой ответ.
0: Как называл малыш свою нянечку? Арина Родионовна, домомучительница, просто няня. 3 версии набирают голоса. 3 секунды осталось, не все успели ответить. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Ну, вы даете, друзья. Так, ну хорошо, давайте попробуем с вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мишенька. Шаббат шалом.
0: Шаббат шалом. Мирочка, стала хорошей традицией начинать шаббат с разговора с вами.
2: Ну, наверное, придется так. Домомучительница
0: она была. Домомучительница. А малыш кто такой? Откуда же он взялся-то? Малыш это?
2: Карлсоном он был. Он вместе с
0: это
2: Карлсоном.
0: Это друг Карлсона, да, который живет на крыше.
2: Точно.
0: Спасибо. Точно, спасибо. Все так и есть. Вопрос простой. Арину Рыбину.

0: Дионовну выбрала не больше, не меньше 7 человек. Представьте себе. Да, действительно. Кстати, мы не знаем, как Александр Сергеевич Пушкин называл свою няню, Арина Родионовна, или просто няня. Тут я точно не могу вам сказать. Но малыш – это как раз друг Карлсона, который живет на крыше. И он называл дома мучительница. Правильный ответ он под номером 2. И мы переходим с этим славным знанием к следующему вопросу. Кстати, просто няня тоже у нас 3 голоса. Второй вопрос. Внимание. Какой из этих напитков выпускают в безалкогольном варианте? Коньяк, водка, пиво.
1: Введите свой ответ.
0: Какой из этих напитков выпускают в безалкогольном варианте? Коньяк, водка, пиво. Ну, здесь никто не ошибся. Не ошибусь и я. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Пей пиво.
0: Группа Дюна, кажется, пели «Пей пиво».
2: А, да, кто-то да? пел, да.
0: Я пей помню, в декабре, да, пей в январе. Что вы скажете? Здравствуйте.
3: Пиво.
0: Пиво, да. Иванушки мне Павел подсказывает. International, да? Наверное, Иванушки. А какие же другие Иванушки? Могут быть только International. Пей пиво. Разве это Иванушки? Вроде как не их стандарт. Они все про девочек. Девушки, кукла Маша, кукла Даша. Вот. Хорошо, пиво, действительно. Безалкогольное пиво бывает. А вот безалкогольного коньяка и водки не бывает. Действительно, а зачем нам коньяк и водка без алкоголя? Давайте небольшой комментарий по этому поводу. Безалкогольное пиво – напиток по вкусу похож на традиционное пиво, но почти не содержащее алкоголя. В нем содержится около 0,5% алкоголя, а это меньше, чем в квасе. Он предназначен прежде всего для тех, кто по какой-то причине не может употреблять обычное пиво, к которому уже имеется привычка. Такими причинами могут быть расстройства здоровья, лечение от алкоголизма или ситуация, несовместимая с опьяняющим воздействием алкоголя, например, управление транспортным средством. Созданием такого пива стали заниматься в разных странах в 1970-х годах, когда в связи с резким возрастанием масс автомобилей на дорогах участились аварии в связи с опьянением водителей. Особенно в нем были заинтересованы страны, где потребление пива традиционно было очень распространенным. Получение напитка, сходного с пивом, но практически лишенного алкоголя, является более сложной процедурой, чем изготовление обычного пива. Поэтому он получается несколько более дорогим напитком. Правильный ответ у нас под номером 3. И мы переходим к следующему вопросу. Кстати, по поводу безалкогольного пива, огромное количество анекдотов было написано, типа «пить пиво безалкогольное – это все равно что?» И вот дальше начинались разные всякие варианты, которые я не буду перечислять по радио. Третий вопрос. Город Рига находится где? В Литве, Латвии, в Эстонии?
1: Введите свой ответ.
0: На сегодняшний день город Рига находится в Литве, в Латвии или в Эстонии? Почти все правильно ответили, друзья. Так нельзя. Ну что вы, так нельзя. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Это столица Латвии.
0: Это столица Латвии. А вы согласны с этим? Здравствуйте.
3: Мишенька, это запредельно тяжелый вопрос. Понимаете, запредельно. Вот скоро эта столица этой существовать не будет. Товарищ Путин хочет еще попасть туда.
0: Да не хочет. Не хочет,
3: хочет,
0: наверное.
3: Хочет.
0: Сказал. Ладно, спасибо. Спасибо, дорогие друзья. У нас не политизированная программа, поэтому мы точно не знаем, куда, чего, кто хочет. И поднимать эти вопросы я в эфире пока, во всяком случае, не буду. Вот. Ответ правильный. Действительно, это Латвия. Рига. Это Рига, немецкая Рига, Ливск, Рига, польская, столица Латвии и самый крупный город стран Балтии. Население 703 581 житель на 2011 год находится на обоих берегах реки Западная Двина или Даугава, недалеко от ее впадения в Рижский залив. Правильный ответ нас под номером 2. Вы молодцы! И поскольку у нас 4 часа 30 минут, время прерваться на новости середины часа. Оставайтесь с нами.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Компания Google готовит к запуску новую функцию «Гардероб» в приложении Google Photos, которая позволит пользователям подбирать одежду с помощью искусственного интеллекта. Новый инструмент будет анализировать изображения из библиотеки фотографий и автоматически формировать цифровой гардероб, распределяя вещи по категориям. «Коллайдер» назвал 10 лучших фильмов с неожиданными поворотами. В рейтинг, в частности, попали картины Альфреда Хичкока, Дэвида Финчера и Кристофера Нолана. В США разоблачили мошенническую схему отца и дочери из Польши, продававших поддельные картины художественным галереям и аукционным домам за $1000. 50-летний Эрвин Банковский со своей 25-летней дочкой Каролиной начали заказывать реплики еще в 2020 году у художника из Польши. В итоге около 200 поддельных работ были проданы на сумму $2 миллиона. По данным прокуроров, чтобы клиентам было не так просто определить подделку, они выбирали малоизвестные картины. Семья также использовала антикварную бумагу для создания марок, которые прикреплялись на обратную сторону картины с указанием галереи. Они выбирали названия тех, что уже давно закрылись. Среди проданных картин были поддельные работы Пикассо, Уорхола и Бэнкси. Теперь мошенники грозит до 20 лет тюрьмы.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Программа «Эрудит» с Михаилом Брославским. За звукорежиссерским пультом Павел Куклин. У меня, кстати, вот всегда был такой вопрос. Вот человек, который умеет настолько точно подделывать чужие картины, и которые не сразу на первый взгляд можно отличить от подлинников, выпускает ли, делает ли он свои картины, оставляет ли он свой персональный след в истории, вот, чтобы через каких-нибудь там 50, 60, 100 или 200 лет могли сказать, вот этот художник в Польше, он, смотрите, это его рука, это его кисть. Или же только подделки. Вот это интересно. Итак, друзья, мы двигаемся дальше к следующему вопросу. У нас много-много-много ответов правильных по поводу Латвии и Риги. Мы приходим к четвертому вопросу. Внимание! Кого в книге «Джунгли» Киплинга звали вандерлогами? Шакалов, обезьян, птиц.
1: Введите свой ответ.
0: Кого в книге «Джунгли» Киплинга звали вандерлогами? Шакалов, обезьян или птиц? Время закончилось. Ответы разделились на все три версии. Это вполне симпатичная история. Можете нам подсказать что-то? Здравствуйте.
6: Думаю, что это бандерлоги. А вернее, шакалы.
0: Это шакалы. Версия, что это шакалы. Принимается такая версия. А вы что скажете? Здравствуйте.
2: Это обезьяны, которых съел удавка.
0: Это обезьяны, которым удавка показал, где раки зимуют. А вы что скажете? Здравствуйте.
3: Я согласна с молодым человеком. Это обезьяны.
0: А он им как говорил, как он говорит, подойдите, бандерлоги, подойдите поближе. Итак, дорогие друзья, вот небольшой комментарий по этому поводу. Крутой авторитет показывает гостям свой новый дом. Заходят в картинную галерею, хозяин хвастается. А вот эту картину Ростропович нарисовал, а вон ту зелененькую Хворостовский намалевал, а эту вот Спиваков постарался, еще вон ту в углу тоже один из гостей сомневается. Да вроде они типа музыканты. Вован, когда я говорю человеку «рисуй», он рисует. Это была шутка. Ну, а в данном случае, конечно же, бандерлоги. Бандерлоги – это обезьяны. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. пятый вопрос. А, это, кстати, анекдот был. Он сильно подходит под предыдущее новостное сообщение по поводу «Сказал рисуй, пусть рисует». Мальвазия. Мальвазия. Это что же это такого? Три версии. Сорт вина, болезнь эмали зубов, древняя страна в Азии. Мальвазия. Сорт вина, болезнь эмали зубов, древняя страна в Азии.
1: Введите свой ответ.
0: Мальвазия – это сорт вина, болезнь эмали зубов, древняя страна в Азии. 6 секунд осталось. 5 секунд. Время закончилось. Время закончилось, и у нас есть правильные ответы. Их больше, чем неправильных, но неправильных тоже приличное количество. Подсказчиков вообще нет. Наверное, этот вопрос оказался сложным. Мальвазия. Что же это такое? Откуда берется такой сорт вина? А оказывается, мальвазия – это сорт кипрского вина, позднее производившийся в Южной Франции. Вот где. Вот где кипрское вино, которое позднее стало производиться еще и в Южной Франции. Правильный ответ у нас под номером один. Те, кто ответили цифрой один, переходят на следующий уровень. Давайте, друзья, вопрос шестой. Шестой вопрос. Вот у нас вопросы один другого попроще. Так, кто сыграл Фантомаса в фильме «Фантомас»? Луи де Фюнес, Жан Море, Михаил Жаров.
1: Введите свой ответ.
0: Кто сыграл Фантомаса в фильме «Фантомас»? Луи де Фюнес, Жан Море, Михаил Жаров. Время закончилось. Есть правильный, есть неправильный ответ. И что вы скажете?
6: Это Жан Море, он сыграл обоих. И Фантомаса, и журналиста, который его ловил.
0: Спасибо за участие. А что вы нам подскажете? Здравствуйте.
3: Я бы хотела добавить, что Луи де Фюнес сражался с ним. А это был Жан Море. А вот Жаров играл Анискина вообще в основном.
0: Анискина, но Анискин же тоже был против Фантомаса, да? Анискин,
3: вот,
0: и Фантомас.
3: Ну,
0: хорошее детское кино. Ну, Жаров же не играл самого Фантомаса.
3: Ну, он играл в другом фильме. Луи Финес тоже не играл самого Фантомаса, но он тоже участвовал в этом фильме. Так что вот.
0: Правильно. Да. Значит, правильный ответ у нас под номером два. Вы абсолютно правы. Действительно, так оно и есть. Жан Море. Жаров играл в фильме «Анискин и Фантомас», причем играл Анискина. Анискина. Фантомасом были детки там, насколько я помню. Правильный ответ у нас под номером 2. Спасибо вам за участие и правильный ответ. Мы переходим к следующему вопросу. Внимание, друзья, седьмой вопрос. В произведении какого писателя был персонаж по фамилии Майданников? Шолохов, Толстой, Салтыков-Щедрин.
1: Введите свой ответ.
0: В произведении какого писателя был персонаж по фамилии Майданников? Шолохов, Толстой, Салтыков-Щедрин. Время закончилось. Большинство ответов правильные, но есть неправильные ответы. Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Тихий Дон, Шолохова.
0: Шолохов, Тихий Дон. А вы что скажете? Здравствуйте.
3: Это не Тихий Дон, это поднятая целина Шолохова.
0: Это так, хорошо. Я понял, понял. Тихий. Да, но Шолохов и там совпадает. Давайте-ка мы вернемся сейчас к комментариям. Итак, выбран первый ответ, ответ под номером один. Произведение какого писателя был персонаж по фамилии Майданников? Это в произведении писателя Шолохова. А теперь уточнение. Роман Михаила Шолохова «Поднятая целина», как было сказано, Майданников дорожит авторитетом руководителя колхоза. Автор показывает, как формировалось новое отношение к труду, складывался характер коллективного человека. Кондрат, по словам Давыдова, самый фактически ударник. Труд Майданникова творческий, поэтому и работает он с увлечением, осознавая себя за главной фигурой в советском государстве. Такой, знаете, вопрос специально под 1 мая. Кондрат готов воевать за советскую власть, готов в колхозе работать на совесть, но от предложения Нагульного вступить в коммунистическую партию отказывается. Раз я еще не отрешился от собственности, значит, мне и в партии не дозволяет совесть быть. С дрожью в голосе говорит он Макару. Правильный ответ у нас под номером 1. Вы молодцы, а нам с вами придется прерваться на еще одну короткую рекламную паузу, а уж после рекламы мы пойдем доигрывать до конца. Оставайтесь с нами.
7: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких.
13: Ну кому это нужно?
14: Михаилу Братславскому!
15: В программе «Эрудит».
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Эрудит». Михаил Братславский за звукорежиссерским... Простите, у микрофона, за звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Сегодня на календаре пятница, 1 мая. Поздравляю вас, те, кто будут вечером выпивать, у вас точно есть повод. Хорошо, ну давайте. Давайте-ка начнем. Мы перешли к следующему вопросу. Вопрос под номером 8. Какое из этих выражений используют при описании сильно выпившего человека? Бросил якорь, врезал дуба, пришел на бровях.
1: Введите свой ответ.
0: Какое из этих выражений используют при описании сильно выпившего человека? Бросил якорь, врезал дуба, пришел на бровях. Согласен. Вопрос несложный, поэтому и куча линий зажглась. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Говорите. Нет, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Пришел на бровях.
0: На бровях, а вы что скажете?
6: А ну вот вы загадывали когда-то про глухаря, что у него красная бровь. Вот он напивается постоянно, приходит на бровях, поэтому брови у него красные, у этого глухаря.
0: Этого глухаря еще и нос красный, я вам скажу.
6: Ну что же, ну, да, а... и еще, да. Еще одна реплика, да. Да, значит, насчет пива этого самого, как оно называется?
0: Безалкогольного.
6: Безалкогольное, да, безалкогольное пиво — это первый шаг к резиновой женщине. Такая мудрость есть.
0: Была такая, согласен, согласен, согласен. Действительно, была такая версия смешная. Ну, хорошо. Я еще один звоночек приму, чтобы услышать ваши пятничные голоса. Здравствуйте.
16: Ну, я хочу сказать, что на бровях, конечно. Можно еще сказать, пришел под шофе.
0: Под шофе. Знаете, что огромное количество есть описаний в данном случае. Пришел на бровях, заложил за воротник. Под шофе и прочее, прочее. Огромное количество есть вот таких вот высказываний, говорящих о человеке, который чуть-чуть перебрал. Ну, хорошо, молодцы. Тут вы действительно здорово справились с этим вопросом. Мы переходим к следующему. Пока игроков еще очень много. Прям готовь, Миша, ящики спиртного. Ну, что ж, попробуем немножко. Может быть, вас станет поменьше к концу, к финалу. Всего 9-й вопрос. Внимание. 5 бутылок, 6 бутылок, я помню, я вручал за игру победителям. Я имею в виду за одну игру. Итак, победитель Олимпийских игр навечно получает почетное звание. Олимпионик, олимпионщик, олимпик.
1: Введите свой ответ.
0: Победитель Олимпийских игр навечно получает почетное звание. Олимпионик, олимпионщик, олимпик. Не так-то просто вас, друзья, провести и обвести вокруг пальца. Все-то вы знаете. Что вы скажете?
2: Олимпионик.
0: Олимпионик. Олимпионик. Хорошо, но мне кажется, что олимпик тоже неплохо звучит. И мне кажется, даже более созвучно. А вы что скажете?
3: Мишенька, первое, олимпионик. Это же уже у вас первое. Где-то когда-то проскользнуло где-то.
0: Ну, про олимпиоников задавали. Я даже знаю, что у меня олимпик наверняка по поводу... Помните, детский спортивный лагерь был такой, олимпик? Сева Пинский. Помните? Наверное, вот оттуда вопрос и появился.
3: Я уже не была...
0: Не в том возрасте. Понял. А что вы нам подскажете? Здравствуйте.
6: Ну, это вообще-то только в Древней Греции, которую сейчас побеждают, их олимпиониками называют. В Древней Греции, да, они были олимпиониками. А сейчас это, я не знаю, еще оскорбится кто-нибудь.
0: А сейчас, да что это за олимпионики, да? Понял, хорошо, спасибо. Спасибо за уточнение. Итак, победитель Олимпийских игр навечно получает почетное звание олимпионик, но и среди олимпиоников есть выдающиеся спортсмены, многократные чемпионы Олимпийских игр. Это пишет, писала «Наука и жизнь». Помните, такой был журнал. То есть, наверное, не только в Древней Греции называли олимпиониками. Может быть, их и сейчас тоже так кличут. А мы переходим к следующему вопросу. Это будет 10-й вопрос. Десятый вопрос такой. Спелеостология. Спелеостология. Это что ж такое? Исследование рукотворных подземных пустот. Наука о созревании плодов в разных климатических условиях. Исследование грунта.
1: Введите свой ответ.

0: Время закончилось. Время закончилось. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Мишенька, заниматься пустотами – это очень интересное дело. И красивое название «Спелиоз». Спели, не произнесу.
0: Спелистология. Спелистология. А вы что скажете? Занимались когда-нибудь пустотами?
2: Скажу, что вопрос звучал, отвечал ваш приятель старый Айртон, ответил, что это пещера, с пещерами связано.
0: С пещерами. А я говорю, а вы увлекались когда-нибудь созданием пустот?
2: Ну, в философском смысле, конечно. Наверное, да. Ответ положительный.
0: Ну, когда берешь бутылку полную, разливаешь ее по бокалам и к концу вечера создаешь пустоту в бутылке.
2: Ну, это же есть и философия, правильно?
0: Конечно, ну, тут даже не только философия, тут прям буквальное действие. То, что будут делать наши уважаемые победители, они будут разливать напиток по чудным бокалам или рюмкам и, соответственно, получать от этого удовольствие. Хорошо, двигаемся дальше. Правильный ответ у нас под номером 1. Вы правы, спелеологию не следует путать со спелеологией. Последняя представляет из себя науку вид туризма и спорта, основанные на изучении и прохождении естественных карстовых полостей и пещер, то есть когда природой созданы. А спелеология – это когда людьми созданы. Слово спелеология относится к исследованию рукотворных пустот, подземных храмов, ходов, катакомбы. Вот, правильный ответ у нас под номером 1. Ну и мы переходим к следующему вопросу. 11-й вопрос. Вопрос такой. Баронет – это сын барона, а дочь звучала бы баронетта. Баронет и баронетта. Вторая версия. Так в современной России называют в клубах человека, стоящего за барной стойкой, в ночном клубе баронет. Или же это дворянский титул?
3: Введите свой ответ.
0: Первая, вторая или третья версия? Баронет и баронетта. Барная стойка или же титул? Вам слово, здравствуйте.
4: Это дворянский титул.
0: Титул. А вы что скажете? Здравствуйте.
5: Это дворянский титул.
0: Это дворянский титул, и вы правы. Действительно, это, друзья мои, дворянский титул. Итак, мы переходим с вами к 12-му вопросу. 12-й вопрос. Будьте внимательны, не ошибайтесь. Те, кто добрались, а это приличное количество игроков сейчас у нас на старте 12-го вопроса. Вы хотели что-то добавить по этому поводу, знаете?
4: Титул, да, это титул, значит, но это не для 11-го вопроса. Это где-то вот на уровне, что такое Рига, безалкогольное пиво.
0: Я же сказал, 11-й, помните, в начале игры я сказал, что 11-й и 12-й вопросы, они простые, они практически как поддавки, помните?
4: Ну да, да, баронет пил рижское безалкогольное пиво с бандерлогами. Что-нибудь типа
0: это
4: этого.
0: Да. Все верно, да, да. Это, как говорил барон Мюнхгаузен, мой подарок моему любимому городу. Помните, когда 32 мая за столько лет я определил, что он обижал еще один целый день. Это мой открытие, мой подарок любимому городу. Ну что ж, 12-й вопрос. Винсент ван Гог. Три варианта. Зарабатывал на жизнь, продавая свои картины. Принципиально не продал ни одной своей картины. Или же одну картину все же продал.
3: Введите свой ответ.
0: Вопрос и комментарий уже встречался в нашей игре. Итак, зарабатывал на жизнь, не продал ни одной, или же одну все-таки продал. Ответы получены. Кто нам тут что-нибудь подскажет? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Миша. Ваш старый друг находится под колпаком. Когда-нибудь его поднимут, а там пустота. Что касается Ван Гога, то ему страшно повезло. Однажды он продал картину.
0: Это правда, ваша Айртон. Спасибо, мой дорогой друг. и я вовсе не считаю, что вы старый. Как друг, да, но, в общем-то, молод и звонок. Спасибо. Друзья, одну картину он все же продал, и Сан Ван Гог продал за свою жизнь только одну картину. «Альманах» 1991 года. Это откуда взята эта информация? Правильный ответ у нас под номером 3. У нас есть сегодня, аж целых 5 победителей. 5. У нас на 11 вопросе, там, или на 10 вопросе было и чуть побольше игроков. Было 7 игроков, а тут 5. 5 добрались до финала нашей сегодняшней игры и, соответственно, будут поздравляться, когда наступит момент поздравления. Сегодня пятница. Не звоните, вряд ли будет шанс, чтобы вам кто-нибудь ответит сегодня, но наступит момент, когда вы сможете позвонить и, соответственно, забрать, я зафиксировал победителей, забрать ваши подарки как победители. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Эфир был Михаил Братславский. Нам сегодня получилась очень интересная игра. И мне очень приятно, что есть победители. Спасибо Павлу Куклину за поддержку нашего эфира. И вам всем хорошего первомайского настроения, теплых дней, радости, веселья. Ну и шаббат шалом. Пока-пока, оставайтесь на нашей волне.
7: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио. В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Администрация Трампа рассматривает расширение импортных пошлин, особенно в отношении промышленной продукции. Экономисты предупреждают, это может ускорить рост цен внутри страны. Усиливается давление на крупнейшие технологические компании. Федеральные органы ведут антимонопольные процессы, пытаясь ограничить их влияние на рынок. Отдельное направление – регулирование искусственного интеллекта. В Конгрессе обсуждаются новые правила. Прозрачность алгоритмов, ответственность разработчиков, защита данных пользователей. Параллельно растет число кибератак. Федеральные службы фиксируют увеличение угроз для госструктуры частных компаний. В ответ разрабатываются новые стандарты безопасности. На южной границе сохраняется напряженная ситуация. Ежедневно фиксируются тысячи попыток нелегального пересечения. Федеральные службы усиливают контроль, используются беспилотные системы наблюдения, увеличено число патрулей, ускорены процедуры рассмотрения дел. Это один из ключевых политических вопросов, и он напрямую влияет на общественное настроение. США усиливают присутствие в Тихоокеанском регионе. Модернизируются базы, увеличивается число совместных учений с союзниками. Основной акцент – защита морских путей и стратегическое сдерживание. Военные расходы остаются одними из крупнейших статей бюджета, и их объем продолжает расти. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом ведет активные переговоры с Конгрессом о разрешении войны с Ираном. Трамп отменит тарифы на шотландские виски в честь визита короля и королевы Британии в США. Апелляционный суд признал незаконным обязательное содержание мигрантов под стражей. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит ушла в декрет. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 44%, 59% по Фаренгейту, 14% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Art of Parfum поздравляет всех женщин с Mother's Day и приглашает на праздничную распродажу знаменитых ароматов. Шанель, Ланком, Диор по оптовым ценам. Духи Палома Пикассо, Фиджи, Жазе 39,99, вторые бесплатно. Дезодоранты 12,99 за два. А еще огромный выбор израильской косметики. Крема, шампуни. Buy one, get one free. В ассортименте более 1000 наименований. Art of Parfum в мебельном салоне «Браво». Только с 1 по 10 мая. 23:30 Макдональд Эвеню. Спешите, количество товара ограничено.
4: Меня Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
15: «Анкор».
14: Премьера спектакля
15: «Сделка».
14: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
15: Премьера спектакля «Сделка».
14: Театр «Анкор».
15: Впервые в Нью-Йорке.
16: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
15: Театральная гостиная.
16: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
15: Билеты на сайте
16: theater.com и по телефону 718-266-3393.
17: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
18: Ждем вас!
19: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
20: Только в нашем эфире.
21: По пятницам с 7 до 8 вечера.
22: Итоги недели.
23: Итоги недели.
24: Вчера была среда.
22: Мировые новости.
23: Происходящее в стране.
22: События города.
23: Самое главное.
22: В программе Алексея Наксона.
23: Итоги недели.
22: Итоги недели.
25: Добрый день. С вами Алексей Наксон. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем. В среду вечером 29 апреля состоялся телефонный разговор российского правителя Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Это наш первый час. Во вторник, 22 апреля, король Великобритании Чарльз III выступил с речью перед Конгрессом Соединенных Штатов. Это первое выступление британского монарха перед американскими законодателями с 1991 года. Об этом мы поговорим во втором часе.

0: В среду вечером 29 апреля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Эти дистанционные переговоры стали попыткой главы России подчеркнуть особые отношения с Трампом, даже несмотря на то, что американский лидер полностью погружен в кризис на Ближнем Востоке. Такой вывод по итогам беседы делает московский корреспондент Sky News Айвар Беннетт. Телефонный разговор двух политиков журналист назвал современной попыткой Путина снова попасть в поле зрения Трампа на фоне визита короля и королевы Великобритании в Соединенные Штаты и старания монарших особ по перезагрузке отношений между Вашингтоном и Лондоном. По словам американского корреспондента, сообщение Кремля об этом разговоре читается как «душевное послание». В нем Путин выразил свою поддержку Трампу после покушения на прошлой неделе и похвалил его решение о продолжении перемирия в войне с Ираном. При этом Россия старается поддержать сложный баланс, оказывать помощь союзникам в Иране, не отталкивая при этом Трампа от контактов с Москвой. И время для такого разговора Путин выбрал не случайно, поскольку российский президент хочет удержать коллегу из США, когда речь идет об Украине, считает Беннетт. В Кремле, вероятно, сложилось впечатление, что главный дипломатический сторонник Москвы, Дональд Трамп, больше не заинтересован в решении конфликта в Украине, что тревожит руководство РФ, добавил журналист. Именно такие прагматические цели на самом деле преследовал звонок из Москвы в Вашингтон. Судя по тому, что Трамп немного активизировался по вопросу мирного трека по Украине, определенный успех в выполнении промежуточных целей Путин добился, по крайней мере, в отношениях с Трампом. Но вначале, как и обычно, я представлю слово нашим спонсорам. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах, всех симптомов, говорящих о варикозе, которыми страдают ваши ноги. Венопластика. Процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics, это прекрасное лечение лучших специалистов. Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100. Ну и еще. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно, к сожалению. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, причем, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей вы купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркнуть здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 недель, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 имени Бруклине, угол Ист, 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Я должен дохнуть 20 лет от скуки за то, что изменить хотел один, за то, что нас не взяли на поруки. А мы возьмем Манхэттен

0: всем Манхэттен. А потом Берлин.
1: Я счастлив жить. В ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося в среду, президент Трамп и президент России Путин пришли к соглашению о необходимости краткосрочного прекращения огня в Украине в ближайшие дни. Об этом сообщили как сам Дональд Трамп, так и один из высокопоставленных советников Путина. По словам Юрия Ушакова, главного советника Путина по вопросам внешней политики, прекращение огня должно совпасть с российским праздником 9 мая, Днем Победы, знаменующим там окончание Второй мировой войны. Однако точных времен рамок он не назвал. Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил: «Я предложил ввести небольшое перемирие, думаю, он может пойти на это. Там гибнет так много людей, это просто абсурд». Ушаков не уточнил прямо, кто именно выступил инициатором перемирия, однако сообщил, что Путин, цитирую, проинформировал своего американского коллегу о готовности объявить прекращение огня на период празднования Дня Победы. По словам Ушакова, Трамп активно поддержал идею. В этом году Россия существенно сократила программу празднования Победы, одного из них священных государственных праздников в эпоху правления Путина, который обычно сопровождается проведением военных парадов во всех крупных городах и многих населенных пунктах необъятной страны. Отступая от многолетней традиции, власти отказались от прохождения военной техники по Красной площади. Это решение стало своего рода признанием наличия Украины потенциала для нанесения ударов большой дальности. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что прежде чем высказывать свою позицию относительно возможного прекращения огня, Киеву необходимо получить разъяснение в отношении того, что именно обсуждали Трамп и Путин. Ранее в этом месяце Москва и Киев уже договаривались о прекращении огня, приуроченном к празднованию православной Пасхи. Однако впоследствии обе стороны обвинили друг друга в многочисленных нарушениях достигнутых договоренностей. Телефонный разговор между двумя лидерами состоялся на следующий день после того, как король Чарльз III, выступая перед Конгрессом Соединенных Штатов, заявил, что, цитирую, «Для защиты Украины и отважного народа необходима непоколебимая решимость, позволяющий обеспечить подлинно справедливый и прочный мир». Осталось неясным, какие именно вопросы, касающиеся данной темы, король и Трамп обсуждали в ходе своих личных бесед. Большинство европейских союзников нашей страны сохраняют приверженность поддержке Украины, однако сам Трамп, который порой возлагал на Украину вину за войну, начавшуюся с российского вторжения в 2022 году, и постоянно тепло отзывается о Владимире Путине, резко сократил помощь Киеву. Практически ее уже нет. Юрий Ушаков заявил, что у президента высказались, по сути, схожие мнения относительно Киева. По его словам, цитирую, «подстрекается и поддерживается европейцы в своем стремлении реализовать стратегию, направленную на затягивание конфликта». То есть, обратите внимание, и наш президент, и Путин отзываются одинаково о том, что Украина, которая сражается с агрессией, является жертвой, какое она право имела сопротивляться агрессии? Ужас просто, да? Ушаков также сообщил, что Трамп, цитирую, полагает, договоренность о прекращении конфликта в Украине уже близка. В наступлении должности в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял, что способен быстро положить конец войне. Он заявлял, что способен это сделать в 24 часа. В последнее время, однако, он публично не повторял это утверждение, отмечая из-за того, что был удивлен тем, насколько трудноразрешимым оказался этот конфликт. В среду Трамп вновь продемонстрировал определенный оптимизм, заявив: «Думаю, мы найдем решение сравнительно быстро. Надеюсь на это». По словам Ушакова, Путин заявил, что его цели в Украине будут достигнуты при любых обстоятельствах, хотя он, цитирую, «предпочел бы, чтобы это стало результатом урегулирования путем переговоров». То есть, раскрываем скобки, это означает, что он рассчитывает на то, что Трамп сумеет так надавить на Владимира Зеленского, что Зеленский капитулирует. Этого не произойдет, потому что кроме Владимира Зеленского есть еще украинский народ, о чем забывают оба лидера, который капитулировать совершенно не собирается. Также Ушаков сообщил, что значительная часть телефонного разговора, продлившегося полтора часа, была посвящена войне на Ближнем Востоке. Путин заявил, что таки да, поддержит решение Трампа продлить режим прекращения огня с Ираном, и, цитирую, обратил внимание на неизбежные крайне пагубные последствия не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, ахахах, которое наступит в случае возобновления Соединенными Штатами и Израилем военных действий. Но сегодня уже Дональд Трамп заявил, что военные действия прекращены, как он сказал, hostilities. Таким образом, один из элементов этой войны, активные боевые действия прекращены. Что касается блокады, а с точки зрения международного права блокада является актом войны, пока об этом ничего не сказано. Но действительно, боевые действия с американской стороны, естественно, израильской стороны, уже прекращены. Война нет. Вот такой парадокс. Также он добавил, что российский лидер высказал, цитирую, ряд событий.

запутанные детали об уничтожении 159 военно-морских кораблей, которые Украина никогда не имела. На момент начала широкомасштабной агрессии Украины было 4 корабля. Так вот, как отмечают наблюдатели, по-видимому, Трамп перепутал с войной против Ирана. У него две войны каким-то образом абсолютно смешались в голове. Заявление насчет поражения Украины абсолютно безосновательное, поскольку Украина продолжает оказывать сопротивление российским войскам и вполне успешно отвоевала в марте-апреле часть ранее захваченных территорий. Трамп совершенно бездумно повторил то, что надул ему в уши Путин. В ходе брифинга в четверг он привел астрономические цифры, которые якобы Соединенные Штаты представляли в качестве помощи. Трамп утверждал, что Соединенные Штаты передали Украине колоссальную сумму, аж целых 350 миллиардов долларов. Цитирую. «Мы дали вам 350 миллиардов долларов и военное оборудование. Если бы у вас не было наше оружие, эта война закончилась бы за 2 недели», заявил Трамп, обращаясь к Владимиру Зеленскому. Однако официальные данные указывают на существенное расхождение в цифрах. Согласно украинской статистике и главным отчетам Пентагона, прямая военная помощь составила около 67 миллиардов долларов, прямая финансовая поддержка бюджету порядка 31,5 миллиардов долларов. Если мы все это складываем, у нас получается 98,5 миллиардов долларов. Как видите, совсем другие цифры, чем называл во время брифинга Дональд Трамп, причем он эту цифру в 350 миллиардов утверждает практически постоянно. По мнению Трампа, именно, как цитирую, беспрецедентные масштабы западной помощи являются главным препятствием для заключения мира. Его логика проста. Пока Киев получает финансовую подпитку, у него нет стимула садиться за стол переговоров. Трамп открыто обвинил Зеленского, цитирую, в азартной игре мирового масштаба. Вы играете в карты, вы играете жизни миллионов людей, вы играете с Третьей мировой войной. То есть он обвиняет жертву агрессии в том, что она посмела, как она могла, сопротивляться агрессии. Он заодно выступает с Путиным, который развязал эту страшную войну, которая является страной-агрессором, и не к нему обращается Трамп, говоря о том, что вы играете жизнью миллионов людей, вы играете с Третьей мировой войной. Он обращается с этим к Владимиру Зеленскому, который посмел возглавить сопротивление своей страны против открытой и ничем не обоснованной, не спровоцированной агрессии. Трамп также подчеркнул, что личные эмоции мешают дипломатии. Он отметил огромную ненависть между сторонами, которая делает заключение сделки крайне сложным, и позиционирует себя как единственный арбитр мира, способного подняться над эмоциями. Отдельный блок критики традиционно достался европейским союзникам по НАТО. Цитирую. «Мы ведь помогали им с Украиной, они устроили в Украине бардак, полный бардак, и мы помогаем с Украиной. Нас, как вы понимаете, разделяет океан». Ну, а теперь уже конкретно. Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения численности войск Германии. Об этом в среду, 29 апреля, после разговора с Путиным, написал президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. «Решение по этому вопросу должно быть принято в ближайшее время», – заявил он. И вот, что пишет такое издание, очень информированное, как «Политика». Итак, вот что пишет «Политика». «Пентагон шокирован заявлением Трампа о выводе войск из Германии». Издание пишет, что пост Трампа в социальных сетях стал первым упоминанием о потенциальном выводе сотен тысяч американских военнослужащих из Германии. Пентагон не ожидал этого и не планировал никакого вывода войск. Но мы должны отнестись к словам американского президента серьезно, потому что он был настроен серьезно еще во время своей первой президентской кампании, заявил изданию помощник конгрессмена знакомой ситуации. Пересмотр этого вопроса может усилить напряженность в альянсе. Пентагону, который втянут в продолжающуюся войну в Иране, будет непросто в одной части вывести американские войска из ФРГ. Германии дислоцируется от 35 до 40 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов. Страна представляет землю для бесплатного размещения баз, а также рабочую силу для поддержки американских войск. Кроме того, в Германии находятся 2 главных военных центра Пентагона – Европейское командование Соединенных Штатов и Африканское командование Соединенных Штатов, а также крупнейший госпиталь Пентагона за пределами США.

0: США на военно-воздушной базе «Рамштайн», пишет издание. Переброска этих военнослужащих из семей техники обратно в Соединенные Штаты обойдется дорого, учитывая, что для них, скорее всего, не найдется подходящего жилья, подчеркивает политика. И на этом фоне, безусловно, европейские союзники нашей страны просто вынуждены действовать, потому что, судя по всему, действительно, Соединенные Штаты так или иначе из Европы уходят. И поэтому Великобритания заявила о том, что создает альянс так называемых северных флотов для укрепления обороны на северо-западе Европы и в Арктике. Об этом объявил первый морской лорд, то есть главнокомандующий военно-морскими силами Великобритании, адмирал Гвин Дженкинс, выступая в Королевском объединенном институте оборонных исследований. Содержание его речи в ту же среду, 29 апреля, передала газета «The Times». Новый альянс планируется создать на основе объединенных экспедиционных сил, в которые входят военнослужащие Великобритании, Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии. Партнеры будут вместе использовать техническое оборудование, боеприпасы, личный состав, цифровые сети, логистику и все запасы. Командование будет осуществляться из Лондона. Партнерство стран Северной Европы должно теперь углубиться и развиваться, если они хотят создать коллективную боевую мощь, необходимую для обеспечения сдерживания вдоль их открытых морских границ России, заявил Дженкинс. По его словам, наступил переломный этап, когда нельзя терять время. Цель – сдерживание России, защита инфраструктуры в Северной Европе, в Арктическом регионе. Достичь боеготовности Альянса Северных флотов планируется к 2029 году. Таким образом, мы с вами видим, что сейчас, конечно, вся геополитическая ситуация в Европе находится в движении. И если формально сейчас Дональд Трамп не может выйти из Альянса, хотя бы для этого необходимо решение Конгресса, потому что именно решение Конгресса послужило в свое время основанием для создания этого Альянса, то вывести войска из Европы, безусловно, американский президент, будучи нашим главнокомандующим, может. И таким образом, формально оставаясь в Альянсе, наше членство там можно попросту фактически выхолостить. В Европе это хорошо понимают и понимают рост военной угрозы с Востока, и поэтому Европа сейчас пришла в движение. И британская инициатива по созданию северных флотов является лучшим этому подтверждением. Вот об этом сегодня наш первый час, о том, как звонок российского президента изменил, а может просто обновил позицию американского президента в отношении той агрессии, которую Россия развязала против Украины. На этом пришло время остановиться. Я напомню, наш телефон в прямом эфире 718-303-9090. 718-303-9090 и продолжим уже вместе с вами после перерыва.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В нашей стране реализуются масштабные проекты по обновлению инфраструктуры. Речь идет о ремонте мостов, дорог, железнодорожных узлов. Министерство транспорта сообщает, инвестиции направлены на повышение безопасности и пропускной способности. Растет пассажиропоток на внутренних авиалиниях. Спрос на перелеты вернулся к высоким показателям. При этом усиливается контроль безопасности, вводятся новые стандарты и проверки. В ряде штатов фиксируются последствия сильных штормов и торнадо. Повреждены дома, нарушено электроснабжение. Синоптики предупреждают, этот сезон может быть напряженным. Энергосистемы работают на пределе, особенно в периоды жары. Это ускоряет переход к альтернативной энергетике, солнечной и ветровой. Их доля постепенно растет. В центре внимания остаются студенческие кредиты. Общая задолженность превышает 1,7 триллиона долларов. В Конгрессе обсуждаются варианты смягчения условий выплат и частичного списания долгов. Параллельно растет стоимость медицинского страхования в некоторых штатах на 5-8% за год. Это усиливает давление на семейные бюджеты.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Арт ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дюма Мини-Мувинг каждую неделю отправляет грузы из Нью-Йорка во Флориду и из Флориды в Нью-Йорк, останавливаясь во всех штатах по дороге. Дюма Мини-Мувинг помогает переехать в другие штаты семьям, студентам, бизнесам. Без стресса, без переплат, просто и надежно. Звоните прямо сейчас. 347-206-1036. Маленький груз, большое доверие. 347-206-1036, 347-206-1036.
8: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
6: Итоги недели.
1: Итоги недели.
6: Пятница. Украина.

0: Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Итак, у нас появляется возможность для традиционного обмена мнениями. Давайте начнем с вас.
1: Здравствуйте, добрый вечер, Алексей.
0: Приветствую, Михаил. Давно не слышал вас.
1: Да, я просто как-то не решался позвонить, он накипело. Первое, вы правильно описали стопудово нашего начальника непрямоугольного кабинета. Даже добавить нечего. Насчет звонка, кто кому предложил перемирие на 9 мая, все перекручено и так далее. Даже добавить нечего. С точностью до без процентов и без процентов, как говорят у нас. Дело в том, что я был, Зеленский не мой кумир, я всегда был, я за Порошенко был. Особенно с 19-го года, когда он его оскорблял, Порошенко на стадионе, его унижал и так далее. Так какая-то была тихая ненависть. Но до 22-го года, потом, когда началась агрессия, я как-то убрал эту ненависть и относился к нему как к начальнику, смелому парню, который командует и за Украину, и так далее, не трус. Дело в том, что наш общий знакомый историк из Нью-Джерси безапелляционно каждый день оскорбляет Украину и президента. И он, страна, и не звать никак, и никакая, и придурок, болван. Некоторые слушатели, когда звонят, оскорбляют, добавляют, чтобы избежать юридических казусов. Я предполагаю, это мое особое мнение, что он придурок, но если на кого-то оскорбляет, или это мое особое мнение, этот не боится ничего, безапелляционно заявляет. Когда я ему позвонил, случайно взял звонок, скажите, пожалуйста, почему вы оскорбляете? Вам не стыдно, Александр, оскорблять президента и государство Украины?
0: Михаил, вы знаете, у нас же есть, мы с вами говорили, что давайте будем говорить о моей программе, о другой программе вы поговорите в другой программе, а давайте поговорим о моей программе.
1: О программе я хочу сказать, когда говорили, что Украина командует Израилем насчет зерна, а потом зерном решили сами израильские руководители, что были мудрыми, оказались, и решили отказаться от зерна украденного. Но у нас, Александр, наш общий знакомый, все время говорил, что она попрошайка Украины.
0: Михаил, вы меня не услышали. Мне очень жаль.
1: Это дело.
0: Михаил, не надо комментировать другие программы. Нет, так не пойдет. Вы позвонили в мою программу, и давайте говорить о том, что рассматривается в моей программе. Тема есть, будет другая тема. А придет время комментировать другие программы, позвоните прямо в другую программу, и там и говорите, нет, так не пойдет. Так у нас разговор не состоится. Мне бы хотелось, чтобы все-таки мы остановились на той теме, которую я вам предложил. По-моему, тема достаточно большая, интересная, значимая. Звонок, разговор двух президентов, где они обсуждали очень многое из того, что нас всех волнует, и ситуацию в Украине, и ситуацию на Ближнем Востоке. Давайте сделаем именно таким образом. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Алло.
0: В эфире, говорите, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую.
2: Спасибо вам за эту передачу, да. Значит, смотрите, во-первых, я хотел в качестве этого вступления к своему недлинному короткому звонку посвятить хотя бы пару слов королю Чарльзу Третьему, который приехал в Америку.
0: Это у нас будет второй час, Игорь, второй час.
2: Да?
0: Давайте Чарльза чуть
2: позже. Если вы не против, я позвоню еще раз тогда потом, но сейчас я хочу...
0: Да, конечно, король Чарльз — это второй час.
2: Да. Значит, я хочу сказать, смотрите, то, что этот звонок состоялся, как раз состоялся после звонка, после того, как Чарльз выступил в парламенте, в Конгрессе США и сделал просто порку трампизма и Трампа. Но это один момент. Второй момент, вы понимаете, я все склоняюсь к мысли, что у президента Трампа деменция, потому что все его вот эти вот ляпы, которые он говорит, не в попад, потом его все вот эти вот твиты, где он себя изображает в качестве то Иисуса Христа, то принимающего роды у статуи свободы, где ребенком является тоже Трамп, понимаете, это говорит о том, что человек абсолютно не в себе. И он опасен на посту президента. Он владеет, ну как бы, он владеет доступом к ядерному оружию, который, кстати, недавно ему отказали. И скорее всего, что в Конгрессе и в Министерстве обороны понимают, что ему нельзя доверять ничего. Просто нельзя доверять вот эти вот вещи. Но, а теперь второе касательно того, что он так заигрывает с Путиным и так ненавидит Европу. Ну, наверное, он поэтому и ненавидит Европу, потому что Европа является оплотом демократии, со всеми недостатками и так далее. То есть Европа помогает Украине, и Европа справляется вместе с Украиной против агрессии. Вы посмотрите, что сейчас Украина делает, просто уничтожает российское НПЗ, уничтожает российскую армию. Практически это страна, которая сейчас в мире является, наверное, самой боеспособной. Ее армия является самой боеспособной. И Европа это поняла, и сформировался, скорее всего, уже союз, в котором места Америки нет. Как это ни прискорбно звучит. Я надеюсь, очень надеюсь в Европе, что скоро я там буду, кстати, ну, в поездке своей, там, по делам и так далее. Я очень хочу поговорить с европейцами, с некоторыми, и спросить их, какое их мнение. И не только о Трампе, понятно, что отрицательное, но я очень надеюсь, что оно никак не скажется на отношении к американцам, которые... Я не говорю про реднеков, я не говорю про брайтонских ватников и так далее. Я говорю про нормальных американцев, которые... и являются оппозицией Трампу, которые являются противоположной стороной. Я хочу узнать у них, как они относятся к американцам. Я очень надеюсь, что отношение к американцам не изменится. Америка – это не Трамп, Трамп – это не Америка. Это я хотел сказать, Алексей. Еще раз, слава Украине и слава ее героям, слава ее вооруженным силам. Спасибо вам за передачу.
0: Слава героям, Игорь, спасибо, спасибо за ваш звонок. Да, Украина героически сражается, причем, действительно, если смотреть на потенциалы двух стран, то, конечно же, Российская Федерация обладает значительно большим потенциалом, каким угодно, людским, экономическим, военным, как угодно. И понятно, когда в окружении Путина затевали эту войну, они рассчитывали, что действительно Украина падет за неделю, за 4 дня, что это будет некая военно-полицейская операция, подобно той, как была в 1968 году, когда Советский Союз вторгся в Чехословакию, что-то в таком духе. Оказалось, нет. Украина сопротивляется, сражается. Пошел уже пятый год, когда, действительно, будучи в меньшинстве, обладая меньшим потенциалом, но сражается, сдерживает агрессию, сдерживает в силу многих факторов. Первый фактор – народ Украины, который готов сражаться за право жить в своем доме. Второй фактор, не менее важный, это помощь, которую Украина получала с первых дней этой агрессии, получала от Соединенных Штатов, получала от своих европейских друзей. Безусловно, без этой помощи Украина бы не выстояла. Но это справедливая помощь, это справедливость той стране, которая подверглась агрессии. И Соединенные Штаты всегда занимали в истории такую позицию. Соединенные Штаты помогали Китаю, который подвергся японской агрессии, начиная с 1937 года. Соединенные Штаты помогали Великобритании, начиная с 1940 года. Соединенные Штаты помогали Советскому Союзу, начиная с 1941 года и так далее. Это традиционная роль на мировой арене нашей страны. Помогать тем народам, тем странам, которые сражаются с агрессией, сражаются за, на мой взгляд, священное право любого народа выбирать свою судьбу в своем доме. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
3: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую, Марк.
3: Я хочу напомнить, когда я сказал, что Америка проиграла войну, ну, предсказал, скажем так, и потом еще раз выступил и сказал, что я оказался прав, что Америка проиграла войну, начались в мою сторону, ну, такие разные слова и так далее. И что запечатлелось у меня в памяти, что один из выступающих гордо сказал, что не Америка проиграла войну, а Трамп, из-за того, что он такое-сякое. Так вот, я продолжаю утверждать, что Америка. Дело в том, что Трамп президент Америки, и он был избран на эту каденцию большинством избирателей. Вот, поэтому позор, позор за все, что происходит, не только с Ираном, все, о чем мы говорим, то, что мы знаем, лежит, конечно, на всех, и не только на тех, кто избирал его, но и на всех и же с ним, то есть всех жителей страны. К сожалению, это так, как работает. Только что выступающий говорил, что он надеется, что отношение к американцам останется. Да, камон. Отношение к американцам, то поговорите с европейцами сегодня и вчера, вы услышите отношения. Вот, это по этому поводу. И еще хочу сказать, коротко, как вы относитесь к Чейни, Алексей? Дик Чейни.
0: К Чейни, к папе, который недавно ушел из жизни, к дочери кому-то какой.
3: Да, но Дик Чейни, я говорю, к папе,
0: к Дику, который Чейни умер. Я отношусь к нему очень положительно.
3: Положительно, ну, слава богу. Так вот, Дик Чейни сказал о Трампе, что Трамп, я очень близок к тексту, или цитирую его слова, Трамп трус и величайшая опасность, которая когда-либо существовала в Америке. Повтор не нужен. Так что это то, что есть на самом деле. И расхлебываем это. Ну, расхлебываем, конечно. Но все в этом участвуем, потому что она касаемо экономической ситуации, политической, это все бьет по каждому из нас. Вот. И, наверное, еще коротко, если есть полминуты, еще коротко то, что я слышу иногда. Вы знаете, напоминают мне вражеские голоса. Я такое слышу из других динамиков, вот, что хочется, конечно, выступить и сказать, и посадить на место этого человека, который несет полную ахинею, совершенно далек. Мне кажется, у него такие же проблемы, как и у человека, которого он защищает. У Трампа, я имею в виду. Ну вот, собственно, без имен. Спасибо, Алексей. Пока.
0: Спасибо, Марк. Спасибо. Нашли время и позвонили. Я вам очень благодарен. И поделились своим мнением. Спасибо. Это программа обмена мнением. И она совершенно свободна. Каждый из выступающих может поделиться тем, что он думает или о чем он думает. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Добрый вечер, Алексей.
0: Добрый.
4: Хотелось бы спросить вас о такой вещи, потому что какого-то однозначного ответа, определения нет. Вот, может быть, вы знаете больше об этом. Неужели это правда, что Трамп лично распорядился обращением к Зеленскому не добивать нефтепромышленный комплекс России, не посылать ракеты на все эти предприятия? Если
0: была
4: это правда,
0: такая история, была, это правда, об этом писали.
4: Да, если это правда, это прямая помощь Путину, возглавляющему страну агрессора, осужденной всему миру. Это, наверное, похлеще, чем напрямую посылать оружие в Россию американское. Мне так кажется.
0: Ну, мотивация была такая, что в связи с тем, что ушли поставки нефти из стран Персидского залива, и чтобы держать цены на нефть на каком-то удобоваримом уровне, чтобы российская нефть в какой-то мере заменила иранскую и поступала свободно на мировой рынок, чтобы мы могли покупать наш бензин все-таки по 4 там, с копейками, а не по 6 долларов. Ну, мотивация, как будем говорить, экономическая.
4: Хорошо, но эта экономическая мотивация напрямую угрожает безопасности Украины. Если,
0: ну, конечно.
4: Украина... Да, именно так. Это, по сути дела, какие-то вооруженные формирования на стороне России от Америки, честное слово. Страшно и невозможно поверить в то, что человек, не боясь никаких там осуждений мирового сообщества, а произносит такие речи, я так думаю. После этого, наверное, вопросов не остается на чьей же стороне? На чьей же стороне Трамп? Думаю, что таких вопросов возникать не должно.
0: Так они и не возникают, и так все понятно. Так совершенно понятно, когда Трамп, по сути, обвиняет Украину в том, что она посмела сопротивляться агрессии вместо того, чтобы поднять руки в эти вот 4-5 дней, капитулировать и позволить Украине стать опять частью возрождающейся Российской империи. Какое она имела право сопротивляться? Он обвиняет в этом Европу, что она до сих пор помогает Украине сопротивляться, ну и так далее. По-моему, тут настолько все ясно, что тут даже сложно что-то в этом плане обсуждать. Спасибо.
4: Да,
0: спасибо, Павел.
4: Даже обвинение Байдена, что тот посмел дать оружие Украине, поэтому так долго
0: Украина сопротивляется.
4: Да, давно пора было Украину добить, можно было. А Байден вот этого не сделал. Это самое страшное обвинение предыдущему президенту.
0: Ну и Байдену обвинение, и недавнее заявление нашего президента Джей Ди Венса, который сказал, что самый большой успех в его внешней политике, это было то, что отказали Украине военной помощи, любой помощи. Ну, в общем-то, абсолютно понятная позиция нашей администрации. Тут, в общем-то, никаких нет ни договорок. Конечно, до того, как Трамп вернулся в Белый дом, можно было обсуждать. Одни считали, что Трамп поможет Украине больше, чем помогал до этого Байден. Другие не говорили, что нет. Но теперь уже, по-моему, все точки над «и» расставлены. И в этом плане абсолютно все ясно. И вот тот звонок, который мы с вами обсуждаем, он только подчеркивает именно эту сторону, а не какую-либо другую. Здесь, по-моему, нет никаких разногласий, недомолвок. Все ясно. Спасибо, Павел. Спасибо.
4: Алексей, еще буквально 10 секунд. Скажите, ваше мнение. Сегодня объявлено, что в бюджете Министерства обороны Америки, или вернее Министерства войны, не заложено ни одного цента в помощи Украине. Это означает то, что не будет выделяться даже деньги на закупку американского оружия.
0: То есть не прямая другая история. Дело в истории, что в плане помощи на прошлый год было выделено, или на текущий год было выделено относительно небольшая сумма, порядка 700 миллионов долларов до миллиарда. Была заложена сумма порядка 600 миллионов долларов, это очень небольшие деньги, но даже этих денег не будет. А все закупки военного снаряжения, они проводятся на деньги европейских союзников НАТО. То есть европейцы закупают американское вооружение, затем каким-то образом они складируют его у себя и потом передают Украине. То есть Соединенные Штаты просто продают оружие через Европу Украине, ну, зарабатывая на этом деньги, как будучи продавцом оружия. Но это не помощь, это нечто
4: другое. Конечно, но из всех последних высказываний я понял, что этот канал перекроют, не будут Европе продавать для Украины. Я так понял. Посмотрим.
0: Ну, об этом сейчас говорить сложно, но такая вероятность есть, потому что Владимир Путин настаивает на этом, чтобы и такой формы не было. Глядишь, может быть, действительно сможет уговорить нашего президента. Пока еще ясности в этом вопросе нет, но.
4: Лично я расценил как запрет продавать оружие Европе, если она будет покупать его для Украины. Я так расценил все эти заявления.
0: Ну, какого-то конкретного заявления по этому поводу не было, но разговоры вот на эту тему, они действительно ведутся, да, к моему большому сожалению. Спасибо, Павел, за ваш звонок. Ну вот. Вы знаете, хотел продолжить немножко. Нет, у меня не получится, потому что приходит время завершения этой части программы. Но, в общем-то, достаточно все ясно. Этот звонок, который с вами обсуждаем, он просто одна из тех точек, которые расставлены. Американская позиция совершенно ясна в этом вопросе. Ну, а теперь пришло просто время завершение этой части. Продолжим с вами уже во второе. Напомню, что вторая часть программы мы с вами обсудим выступление британского монарха. Перерыв.
5: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон радио.
6: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Винса Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп вновь поднял тему торговых ограничений. Администрация рассматривает расширение пошлин на импортные товары, прежде всего в промышленном секторе. По оценкам аналитиков, даже увеличение тарифов на 10-15% может привести к росту цен на потребительские товары внутри страны. Ситуация на южной границе остается напряженной. По данным федеральных служб, ежедневно фиксируются тысячи попыток нелегального пересечения. Усилено патрулирование, расширено использование беспилотных аппаратов, а также ускорена процедура рассмотрения миграционных дел. Федеральная резервная система сохраняет процентную ставку на текущем уровне. Инфляция замедляется, но остается выше целевого ориентира около 2%. Наибольший рост цен наблюдается в секторе аренды жилья и медицинских услуг. В ряде штатов страховые взносы увеличились на 5-8% за последний год. Это усиливает нагрузку на домохозяйство и вызывает критику со стороны общественных организаций. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Дэвидсон Радио. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом ведет активные переговоры с Конгрессом о разрешении войны с Ираном. Трамп отменит тарифы на шотландские виски в честь визита короля и королевы Британии в США. Апелляционный суд признал незаконным обязательное содержание мигрантов под стражей. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит ушла в декрет. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 44%, 59% по Фаренгейту, 14% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос. Его истории. Которые он рассказывает.

0: Он нам еще напророчит музыку.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Итоги недели.
7: Итоги недели.
8: Вчера была среда, вчера был четверг.
6: Мировые новости.
7: Происходящее в стране.
6: События города.
7: Самое главное.
6: В программе Алексея Наксина.
7: Итоги недели.
6: Итоги недели.
9: Второй час. Четырехдневный государственный визит короля Великобритании Чарльза III и королевы Камиллы в Соединенные Штаты уже завершился. И это действительно важное событие. Президент Дональд Трамп на прощание назвал Чарльза величайшим королем и объявил об отмене пошлин на шотландские виски. Король и королева, даже почти не прося об этом, заставили меня сделать нечто, что никто не мог заставить. Это огромная честь, что они приехали в Соединенные Штаты, гласит пост Дональда Трампа в своей соцсети Truth Social. В ответ на эту новость представитель Букингемского дворца заявил, что король выразил Трампу свою искреннюю благодарность и поднимет бокал за президента. А вот бокал с чем, об этом представитель Букингемского дворца не заявил. Вполне возможно, как раз именно с этим шотландским виски. Ну а сейчас я предложу вам отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». На балконе красного трехэтажного дома в прибрежной части Тель-Авива стоял коренастый человек с копной седых непокорных волос, который развивал прохладный вечерний бриз. Он внимательно наблюдал за проходившим внизу. Была почти полночь, но в городе никто не спал. Улицы были заполнены поющими, танцующими, безумно счастливыми людьми. В барах, кафе и ресторанах царило ликование. Незнакомые люди обнимались и целовали друг друга с долгожданной вестью, только что пришедшей из океана. 29 ноября 1947 года в просторном красивом здании, которое однажды было крытым катком в Нью-Йоркском парке Flash and Meadows, там, где перед войной проходила знаменитая всемирная выставка, подошли к концу долгие дебаты. Делегаты стран-участник, а он один за другим заявляли о принятом решении. Когда голосование было завершено, его результат был транслирован через океан и передан по палестинской радиовещательной сети. Затаив дыхание, евреи Шува услышали. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 33 голосами «за», 13 «против» и с десяткой воздержавшимся проголосовала за раздел Палестины на арабское и еврейское государство. Для Давида Бен-Гуриона эта ночь должна была стать временем его триумфа. В большей степени, чем кто-либо из его поколения, Бен-Гурион приближал этот исторический момент. Создание еврейского государства было делом всей его жизни. Ну что, теперь можно расслабиться? Цель почти достигнута. Но сейчас, когда он был председателем правления еврейского агентства и фактическим главой общины, на его плечах лежало непомерное бремя ответственности за принятый курс. Понимая, что теперь война неизбежна, Бен-Гурион с тяжелым сердцем наблюдал за ликованием на улицах Тель-Авива. А для танцующих людей на улицах Тель-Авива, как и во всех еврейских поселениях и кибуцах Палестины, это было сбывшимся древним пророчеством. Вновь, как птица Феникс из пепла Аушвица, Треблинки и Дахау, возникает еврейская нация. После 2000 лет изгнания, погрома, войн и геноцида дети Авраама будут иметь свое собственное государство на крошечном клочке земли между Средиземным морем и рекой Иордан. Эта резолюция также означала конец британского мандата, обременительного 30-летнего правления Великобритании в Палестине. 15 мая 1948 года британские оккупационные силы уйдут, жители Палестины сами решат свою судьбу. Давид Бен-Гурион, возможно, хотел бы присоединиться к ликованию на улицах, но, как известно, многие мудрости умножают печали. В 25-летнем возрасте он получил от товарища по партии прозвище «Старик» за рассудительность не по годам. Возвращаясь к той ночи, он писал: «Я не мог танцевать, я не мог петь в ту ночь. Я смотрел на них, таких счастливых, танцующих, а мог только подумать, что они все отправятся на войну». Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон. Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphics, dashbooks и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционным печатным, так и новым, электронным для тех, кто предпочитает читать с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.
10: Give you a toast, ladies and gentlemen.

Начиная свою речь, король Чарльз III сказал: «Господин вице-президент, господин спикер, члены Конгресса, представители американского народа и всех штатов, территорий, городов и общин, пользуясь этой возможностью, хотел бы выразить всем вам особую признательность за великую честь выступать на этом совместном заседании Конгресса и от имени королевы и от своего собственного имени поблагодарить американский народ за то, что вы приняли нас в Соединенных Штатах, чтобы вместе отметить 250-летия Декларации независимости. И на протяжении всего этого времени судьбы наших народов были неразрывно связаны, как сказал Оскар Вайльд. Сегодня у нас Америка действительно и всеобщая, кроме, разумеется, языка. Стоя здесь сегодня, трудно не ощутить на своих плечах бремя истории, ведь современные отношения между нашими двумя государствами и нашими народами насчитывают не просто 250 лет, а более 4 столетий. Поразительно сознавать, что я, 19-й в череде наших монархов, кто с неизменным ежедневным вниманием следит за делами Америки. Итак, сегодня я прибыл сюда, исполнив глубочайшее уважение к Конгрессу Соединенных Штатов, этой цитадели демократии, созданной для того, чтобы быть голосом всего американского народа, отстаивая священные права и свободы. Выступая в этом прославленном зале, где проходят дебаты и принимаются решения, я не могу не вспомнить свою покойную мать, королеву Елизавету, которая в 1991 году тоже была оказана этой высокой честь, и которая точно так же выступала здесь, под бдительным взором, возвышающейся над нами статуей свободы. Сегодня я нахожусь здесь по этому знаменательному для наших стран случаю, чтобы выразить глубочайшее уважение и дружеские чувства британского народа к народу Соединенных Штатов. Глядываясь вглубь веков, господин спикер, я вижу проступающие закономерности, определенные непреложные истины, из которых мы можем извлечь уроки и подчеркнуть общие силы. Храня в памяти дух 1776 года, мы, пожалуй, можем согласиться с тем, что не всегда приходим к согласию, по крайней мере, с первого раза. Действительно, сам принцип, на котором был основан ваш Конгресс, никаких налогов без представительства, был одновременно и предметом наших глубоких разногласий и той общей демократической ценностью, которую вы унаследовали от нас. Наше партнерство родилось в спорах, но от этого стало лишь крепче. Быть может, именно в этом примере мы сможем разглядеть, что наши народы на самом деле инстинктивно близки по духу, ведь они являются плодом общих демократических, правовых и социальных традиций, которых и по сей день укорена наша система государственного управления. Опираясь на эти ценности и традиции, наши две страны раз за разом неизменно находили пути сближения. И клянусь, господин спикер, когда нам удавалось найти этот путь к согласию, какие же великие перемены это влекло за собой. Перемены, служащие на благо не только наших народов, но и всех народов мира. Это отнюдь не первый мой визит в Вашингтон, столицу этой великой республики. На самом деле это мой 20-й визит в Соединенные Штаты и первый в качестве короля и главы Содружества. Отцы-основатели были смелыми и исполнены воображения бунтарями, отстаивавшими великую цель. 250 лет назад, или, как мы говорим в Соединенном Королевстве, буквально на днях, они провозгласили независимость. Равновешивая противоборщиеся силы, черпая мощь многообразия, они объединили 13 разрозненных колоний, создав нацию, основанную на революционной идее, жизни, свободы и стремлению к счастью. Они несли в себе, несли вперед великое наследие британского просвещения, а также идеалы, уходящие своими корнями еще глубже, в английское общее право и великую хартию вольности. Эти корни уходят глубоко, и они по-прежнему полны жизненной силы. Наша декларация прав 1689 года стал не только фундаментом нашей конституционной монархии, но и источником множества принципов, которые впоследствии были воспроизведены, зачастую дословно, в американском Билле о

Именно по этой причине на берегу Тензе, в Раннемеде, в том самом месте, где в 1215 году была подписана Великая Хартия Вольностей, воздвигнут памятный камень. Надпись на нем гласит, что один акр этой древней исторической земли был передан Соединенным Штатам Америки народом Соединенного Королевства, знак нашей общей решимости отстаивать свободу и в память о президенте Джоне Фицджеральде Кеннеди. Не по воле одного человека, но в результате обсуждения многих, тех, кто представляет собой живую мозаику Соединенных Штатов. В обеих наших странах именно сам факт существования наших живых, многообразных и свободных обществ дарует нам коллективную силу, в том числе для того, чтобы поддерживать жертв тех пророков, которые, сколь не трагично, существуют сегодня в наших обществах. Я помню о том, что сейчас все еще продолжается пасхальный период, время, которое более всего укрепляет мою надежду. Именно поэтому всем сердцем верю. Суть наших двух народов заключается в щедрости духа и в долге. Взращивать сострадание, утверждать мир, углублять взаимопонимание и ценить каждого человека, любой веры или не имеющей никакой. Тот союз, который наши две страны выстраивали на протяжении столетий, и за который мы глубоко признательны американскому народу, поистине уникален. Этот союз является частью того, что Хенри Киссинджер описывал как возвышенное видение Кеннеди, видение атлантического партнерства, опирающееся на два столпа – Европу и Америку. Это партнерство, полагаю я, господин спикер, сегодня важно, как никогда прежде. Первым правящим британским монархом, вступившим на американскую землю, был мой дед, король Джордж VI. Он посетил эту страну в 1939 году вместе с моей любимой бабушкой, королевой Елизаветой, королевой матерью. Силы фашизма в Европе шли уже наступление, и вскоре после этого Соединенные Штаты присоединились к нам в деле защиты свободы, и наши общие ценности восторжествовали. Сегодня мы живем в новую эпоху, однако эти ценности остаются неизменными. Мы живем в эпоху, которая в многих отношениях более нестабильна и опасна, чем тот мир, о котором моя покойная мать говорила в этом зале в 1991 году. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, слишком велики, чтобы какая-либо одна страна могла справиться с ними в одиночку. Однако в этой непредсказуемой обстановке наш альянс не может почивать на лаврах прошлых достижений или исходить из того, что его основополагающие принципы сохранятся сами собой. Как заявил в прошлом месяце мой премьер-министр, наше партнерство неизменно. Не должны пренебрегать всем тем, что служило нам опорой на протяжении последних 80 лет. Напротив, мы должны развивать это наследие. Сегодня процесс обновления начинается с безопасности. Соединенное Королевство осознает, угрозы, с которыми мы сталкиваемся, требуют трансформации британской обороны. Поэтому наша страна, стремясь быть готовой к вызовам будущего, взяла курс на самое масштабное и устойчивое увеличение расходов на оборону со времен Холодной войны. В тот период, более 50 лет назад, я с огромной гордостью проходил службу в Королевском военном флоте, продолжая морскую традицию моего отца, принца Филиппа, герцога Эдинбургского, моего деда, короля Джорджа VI, моего двоюродного деда, лорда Маунтбеттена, и моего прадеда, короля Джорджа V. В этом году, разумеется, также отмечается 25-я годовщина событий 11 сентября. Это чудовищное злодеяние стало переломным моментом для Америки, и ваши боли и потрясения отозвались эхом по всему миру. В ходе моего визита в Нью-Йорк мы с супругой вновь отдадим дань уважения жертвам трагедии, их семьям, а также мужеству, проявленному перед лицом столь страшной утраты. Мы были с вами тогда, и мы остаемся с вами сейчас, в скорбном поминовании этого дня, который никогда не будет забыт. Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5, а Совет Безопасности ООН проявил единство перед лицом террора, мы вместе откликнулись на этот призыв. Мы сделали это так же, как поступали наши народы на протяжении более столетия. Плечом к плечу, через две мировые войны, холодную войну, Афганистан и те переломные моменты, что определили основы нашей общей безопасности. Сегодня, господин спикер, такая же непоколебимая решимость, необходимая для защиты Украины и ее отважного народа. Она необходима для того, чтобы обеспечить подлинно справедливый и прочный мир. От глубин Атлантики до стремительно тающих ледяных шапок Арктики, приверженность делу и профессионализм вооруженных сил Соединенных Штатов, их союзников составляют самое сердце НАТО. Мы связаны взаимно обязательствами по обороне друг друга. Мы защищаем наших граждан и интересы, оберегая жителей Северной Америки и Европы от наших общих противников.

0: Наши связи в сферах обороны, разведки и безопасности неразрывно сплетены воедино. Это отношения, измеряемые не годами, а десятилетиями. Сегодня тысячи американских военнослужащих, представителей оборонных ведомств и членов их семей несут службу в Соединенном Королевстве, в то время как британские военнослужащие с не меньшей гордостью служат в 30 штатах Америки. Мы вместе создаем истребители F-35, и мы согласовали самую амбициозную в истории программу строительства подводных лодок «Окус» в партнерстве с Австралией, страной, которая также испытывает огромную гордость служить в качестве суверена. Мы приступаем к этим выдающимся начинаниям не сентиментальных побуждений, мы делаем потому, что они укрепляют нашу общую устойчивость перед лицом будущего, тем самым обеспечивая безопасность наших граждан на многие грядущие поколения. Наши общие идеалы имели решающее значение только для утверждения свободы и равенства, они также служат фундаментом нашего общего процветания. Верховенство права – это уверенность в стабильности и доступности правовых норм, а также независимая судебная система, разрешающая споры, осуществляющая беспристрастное правосудие. Именно эти принципы создали условия для столетия беспрецедентного экономического роста в наших двух странах. Вот почему наше правительство заключает новые соглашения в экономической и технологической сферах, чтобы вписать новую главу в историю нашего совместного процветания и гарантировать, что британская и американская изобретательность впредь будут вести за собой весь мир. Наши страны объединяют таланты и ресурсы в сфере технологий будущего. Наше новое партнерство в области термоядерной синтеза и квантовых вычислений, а также в сфере искусственного интеллекта и разработки лекарственных препаратов, сулят спасение бесчисленного множества жизней. В более широком смысле мы приветствуем ежегодный объем торговли, достигающий 430 миллиардов долларов и продолжающий расти, объем взаимных инвестиций в размере 1,7 триллиона долларов, подпитывающий эти инновации, а также миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики, поддерживая экономиками обеих стран. Это прочный фундамент, на котором мы продолжим строить наше будущее ради грядущих поколений. Наши связи в сферах образования, научных исследований и культурного обмена открывают новые возможности для граждан и будущих лидеров обеих стран. Вот те самые главные моменты в речи британского монарха, с которыми я хотел с вами поделиться. А вот обсудим мы уже его речь в завершающей части этой программы, которая наступит, как и обычно, после перерыва. Я еще раз напомню, наш телефон в прямом эфире 718-303-9090, и мы уходим на перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Конгрессе возобновились обсуждения реформы системы студенческих кредитов. Общий объем задолженности американцев по образовательным займам превышает 1,7 триллиона долларов. Рассматриваются варианты смягчения условий выплаты и частичного списания долгов для отдельных категорий граждан. Министерство транспорта сообщает о росте пассажиропотока на внутренних авиалиниях. После спада прошлых лет спрос на перелеты восстановился и продолжает увеличиваться. Федеральные органы усиливают контроль за безопасностью на транспорте, вводятся дополнительные проверки и обновляются стандарты для авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков. В крупных городах обсуждаются меры по снижению аварийности на дорогах, в частности, расширяются зоны с ограничением скорости и устанавливаются новые системы контроля. Отдельная тема – рост стоимости страхования автомобилей. В ряде штатов тарифы увеличились на 10-15% из-за роста числа аварий и стоимости ремонта. Также усиливается внимание к общественной безопасности. Власти расширяют программы профилактики преступности и инвестируют в модернизацию полицейских технологий.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе смерти Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
8: тараканы. Для чего природа вас произвела? Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
1: Итоги недели. Итоги недели.
8: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу. По традиции, в завершающем четвертом сегменте мы можем обсуждать обе темы. И та, которая прозвучала в первой части, и эта во второй. Давайте начнем с вас. Здравствуйте.
1: Алло.

0: то как раз монархиями являются самые процветающие и устойчивые государства Северо-Западной Европы. Монархическая Норвегия, монархическая Швеция, монархическая Дания, монархическая Голландия, монархическая Бельгия. Посмотрите, какие это процветающие страны, которые являются действительно оплотом демократии, гражданских прав, устойчивой позиции в мире и так далее. И современная монархия, я думаю, что она во многом отличается от той монархии, которую мы с вами знали по учебникам истории, по каким-то историческим фильмам. Сегодня монарх – это некая фигура, очень важная символическая фигура, которая объединяет нацию, объединяющая фигура, какой-то моральный центр нации. И король Чарльз III, и как его мама, они как раз являются такими потрясающими фигурами, которые очень важны в современном мире, когда все в движении, когда мы иногда попадаем в полосы хаоса, штормовую полосу. И вот тогда король с его, знаете, этой репутацией, репутация настоящего короля является очень важным объединяющим фактором для всей страны. King's Speech, давайте послушаем вас, что вы думаете.
1: Здравствуйте, давайте в эфире. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей.
0: Еще раз здравствуйте.
1: Я согласен с вами. Речь короля может только сказать «Виват, король, виват». Потому что он очень грамотно ответил на многие вопросы современности. Причем он это сделал чисто в королевском виде. Грамотно, мягко, без всякого нажима. Но каждое его слово было выверено. Вы знаете, я вам должен сказать, что эта речь была обращена, конечно же, и к Трампу. Но я уверен, что вряд ли Трамп среагировал на эту речь. Потому что о многих вещах, о которых говорил Чарльз III, он, я думаю, Трамп вообще не знает. Истории и вот это всего, о чем говорил Чарльз. Поэтому, да, американцы восприняли это очень здорово. Большинство, может быть, в Конгрессе восприняли это здорово. Но эта речь не дошла до Дональда Трампа и вряд ли уже дойдет когда-то. Мы имеем дело сегодня в Белом доме сидит человек, к сожалению, будем прямо говорить, с деменцией. Человек, который путает Иран с Украиной. Человек, который, извините за выражение, путает название Ормузского пролива. Человек, который выставляет какие-то картинки в виде Иисуса Христа, в виде короля. Он очень хотел быть королем. Трамп очень хотел бы быть королем. И он даже одевал себе корону в такую фотографию, выставлял в True Social. Но ему американский народ, выйдя на улицы, сказал «No kings! No kings!» И это, конечно, его расстраивает. Но я надеюсь, что скоро, я уверен, я могу даже дать prediction, Дональд Трамп не дойдет до конца своей каденции. Я не знаю, что будет, потому что в ноябре пройдут промежуточные выборы. И если все идет к тому, что республиканская партия может провально проиграть эти выборы, и палата представителей, и сенат может быть в руках демократов, то я думаю, что если там будет большинство, то уже на следующий день будет поставлен вопрос об импичменте, потому что Дональд Трамп нарушил уже много законов, которые позволяют объявить ему импичмент. И это не делается только потому, что в Конгрессе имеется большинство республиканской партии. Кстати, республиканцы очень дорого заплатят за время трампизма. Трамп похоронит республиканскую партию, потому что ее сегодня нет. Есть маговская группировка, которую

0: возглавляет Трамп, а республиканской партии в том виде, в каком мы ее знаем, рейгановском типе, ее нет сегодня. И в этом большая беда республиканской партии. И эта беда уже придет в ноябре. Все показывает тому, что Трамп и его сегодняшняя группировка проиграет американскому народу на выборах. И дай бог быстрее. Дай бог быстрее. А насчет короля, ну слушайте, король оказался на королевском уровне. И это очень было приятно слушать. Очень приятно слушать было эту речь. Ну, будем надеяться, как говорят японцы, после самого темного, темной ночи наступает светлое утро. Будем ждать светлого утра. У меня все спасибо. На сегодня, Алексей.
1: Спасибо, спасибо, Эдуард. Нашли время, позвонили, выступили в этой программе. Я вам очень-очень благодарен. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Алло, здравствуйте, господин Нассен. Спасибо, что вы взяли мой звонок, это Феликс. Я решил звонить. Понимаете, если задаться вопросом, а зачем король приехал в Соединенные Штаты? Ведь визиты королей, таких особ, царственных особ, совсем редко бывают. Я думаю, что вот этот пожилой человек, король, решил попытаться сделать что-то доброе, потому что у него уже большой возраст. И он решил приехать в Соединенные Штаты, поскольку во всем мире ситуация припрошивая. Ну, а как вот передо мной говорил Эдуард, я абсолютно тоже уверен, что не поможет. Трампа никакими пожеланиями не проймешь. Абсолютно. Все пожелания, ведь король еще остановился на том, что надо поддерживать Украину. Он сторонник Украины. Не поможет. Но, тем не менее, он сделал этот добрый ход, добрый шаг. Спасибо ему за это. Это безусловно. Ну, а касаясь первой части вашей программы, вы знаете, Трамп и Путин, они же очень похожи друг на друга. Очень. Ну, гипертрофированное тщеславие. Невероятное. Оно проявляется несколько по-разному. Вот. Ну, мания величия невероятная. Так что все будет происходить, все то же самое до тех пор, пока они у руля. И тот, и другой, и Путин, и Трамп. Единственная вот надежда на выборы ноябрьские. Но это зависит от того, как поведут себя люди. Я сейчас не загадываю. Ну и еще интересная информация. Я недавно прилетел на той неделе с маленького острова в Карибском море. Он как раз напротив Венесуэлы. Вот. И жители Венесуэлы...
1: Небось, Аруба?
2: Нет, это еще южнее Арубы. Это Кюрасао.
1: Кюрасао,
2: да. Немножко японское название, но это не имеет никакого отношения. Сейчас это самостоятельный остров, самостоятельная страна, они были под Голландией. Вот. Так вот, граждане Кюрасао, они ездили в Венесуэлу на шопинг, потому что 40-45 минут на моторном транспорте. Вот. На водном моторном транспорте. Сейчас запретили все, опасно. Ну, я смотрел на этих людей, какие наркотики. Я это говорю к тому, что огромное количество лодок было уничтожено именно в этом регионе. Это так возмутительно. Без судебного расследования уничтожать лодки с людьми, а потому что они перевозят наркотики. А где доказательства? Никаких нет. Знаете, это убийственный шаг. Убийственный. Наши евреи говорят, ничего. Мы будем спокойнее. Что вы говорите, господа? А вы помните дело Дрейфуса, Бейлиса, а протоколы сионских мудрецов? Даже в римском праве отмечено, что без судебного расследования недопустимо приводить к смертной казни. Хотя это нарушалось, Цезаря же убили без судебного решения. Ну, Брут бежал из Рима после этого. Так что тяжелые времена очень. Ну, может быть, что-то изменится после выборов.
1: Феликс, вот. Немножко, знаете, такой, немножко другой нотки. Ну, как вам, понравился Кюрасао? Я был там прошлой осенью, я был в восторге от этого острова.
2: Безусловно. Вы знаете, потому что я очень люблю плавать, в этом резорте я мог получить это удовольствие. Плавать и плавать и плавать. Вот. Хотя кормежка была неважная, но море, пляж и климат великолепный. Климат великолепный, сгореть исключается. Вот так что рекомендую.
1: Отлично. Ну вот видите, вот у меня тоже остались самые лучшие воспоминания об отдыхе на Кюрасао. Спасибо, Феликс, спасибо за ваш звонок.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо. Замечательный остров Кюрасао.
2: Да.
1: И я, не будучи, не представляя никакое агентство путешествий, могу посоветовать вам выбрать время и посетить Кюрасао. Получите огромное удовольствие от этого острова, от людей, которые там живут, в общем, от всего-всего-всего. Ну, хорошо, давайте продолжим наш разговор вот теперь уже с вами. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый вечер, Алексей.
1: Добрый.
3: Значит, ничего я не добавлю к выступлениям предыдущих, они уже все рассказали. Меня очень поразило, в речи короля, совсем не английский юмор, понимаете, все смеются над английским юмором, а он шутил очень классно. Хотя бы одна того, его такая шутка в сторону Трампа: вы ведь, господин президент, говорили, что если бы не мы, вы бы все говорили по-немецки. Он говорит, а если бы не мы, вы бы все говорили по-французски. Вот. И было очень много шуток. Одергивал. И Трамп только сглатывал, потому что, значит, он-то шутить, у него шутки на уровне пивной, и то не первосортом пивной. Вот такие вот. А добавить нечего. Мы, Алексей, разложили все по полочкам. И я был, ну, не то что поражен, но очень мне понравилась речь английского короля. Честно говоря, не ожидал. Вот.
1: Вы знаете, вообще сам по себе, да. Чарльз, на мой взгляд, фигура совершенно положительная, потрясающая. Знаете, человек с настоящими моральными устоями, с какими-то принципами. И вот если себе представить, кто сегодня может выразить лучше устои британской нации, я думаю, что это лучше всего как раз делает Чарльз III. И очень справедливо, что именно этот человек сейчас возглавляет не просто Великобританию, а возглавляет британское содружество. Человек, на мой взгляд, с очень настоящими, серьезными принципами. Что в наше время, знаете, в наше время, время хаоса, встречается не так уж часто. Да, Феликс.
3: Хотел два слова добавить. Он же всю жизнь был в тени матери и в тени своей покойной жены. Вот, понимаете, его как-то вот не воспринимали никогда всерьез, когда он был принцем. А оказалось, очень достойный.
1: Оказалось, что он действительно достоин британской короны.
3: Да.
1: Достоин британской
3: короны.
1: Феликс, спасибо и вам огромное. Вот так незаметно подходит время завершения этой программы. И действительно, это был настоящий King's Speech, речь короля. И реакция наших законодателей была совершенно закономерна. Они постоянно прерывали аплодисментами, вставали, улыбались. Ну, в общем, действительно, в Америку прибыл король с очень важным, естественно, королевским визитом. Ну, а сейчас пришло время нашего музыкального календаря. Я благодарен всем вам, кто эти два часа провел в эфире Дивиден Радио в программе «Итоги недели». Паша, благодарен тебе за прекрасный эфир, как обычно. Ну что ж, 29 апреля 1899 года в Вашингтоне родился Дюк Кеннеди Эллингтон, великий джазовый музыкант 20 века. В 1953 году джазовый критик Ралф Глисон писал в «Сан-Франциско Кроникл»: «Дюк Эллингтон – это величайший талант во всей истории джаза, и предсказываю, что четверть века спустя его музыку будут изучать в школах, а критики найдут для него подобающее место среди самых великих композиторов нашего столетия». Давайте послушаем одну из самых лучших его композиций. «Караван» поет Билли Эйнштейн. Спасибо, пока.

0: Дельзон Радио представляет.
1: Вчера была среда,
2: вчера был четверг, сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
0: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». «Пророк».
2: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.
3: Проекты Фрэнка Фариана, часть вторая. Проект Бонни М. В конце 1974 года Фрэнк Фариан, экспериментируя в студии Europa Sound в городе Оффенбахе, записывает необычную композицию «Baby, do you wanna bump», основанную на ямайской мелодии Аль Капоне, известной с начала 60-х, и публикует ее под псевдонимом Бонни М по имени героя популярного тогда австралийского детективного сериала. В ней он использовал исключительно свой собственный голос, записав на многоканальный магнитофон как мужскую, так и женские партии. В интервью телеканалу MDR Фариан сказал, что может петь как и фальцетом, так и глубоким басом.

Неожиданный успех и поступившие приглашения на выступление загадочной группы по телевидению заставили его с помощью кастинг-агента Кати Вольф набрать коллектив, состоящий из выходцев с Карибских островов, и организовать концертные туры. На первом этапе состав трижды претерпевал изменения, но все тогда по формуле 3 плюс 1. Окончательно состав был сформирован в 76-м году. В него вошли вокалистки с Ямайки, живущие в Европе. Это Лиз Митчелл и Марсия Барретт, а также танцовщики, выходцы с Малых Антильских островов, Мэйзи Уильямс и Бобби Фаррелл, также обосновавшиеся в Европе. Квартет получил феноменальную популярность во всем мире, кроме США, где успехи группы были поскромнее. В 78-м году Бонни М прорвали железный занавес, посетив тогдашний СССР. Артисты прибыли в Москву с личного разрешения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В Лондон по распоряжению генсека был направлен специальный самолет, чтобы доставить в советскую столицу артистов и их 11-тонный багаж. Кроме того, в Москву прилетела большая группа западных журналистов, чтобы освещать эти сенсационные гастроли. Впервые в истории СССР западной поп-группе мирового уровня была предоставлена возможность дать 10 шоу. По историческим соображениям, песня «Распутин» была запрещена к исполнению. Как признались артисты группы в одном из телеинтервью, советским партийным функционерам не понравились последние слова песни «Oh, those Russians», ох уже эти русские, которые были признаны неполиткорректными. Приезд Бонни М в Москву вызвал настоящий ажиотаж. Стоимость билетов на черном рынке достигла 3 среднемесячных зарплат советского квалифицированного рабочего. Фирма «Мелодия» выпустила диск группы тиражом 100 тысяч экземпляров, который мгновенно стал дефицитным товаром. А в магазинных очередях нередко возникали драки за право обладания альбомом Бонни М. Спекулятивная цена диска на черном рынке возрастала до 20 раз.

0: вкус ваш.
1: 78-й год принес Boney M массу наград индустрии звукозаписи за рекордные тиражи. Коллектив попал в Книгу рекордов Гиннесса. В том же году артисты удостоились аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II, а Фрэнк Фариан был признан лучшим продюсером и получил высшую музыкальную награду Британии Карл Аллен Award. В Германии суперхит группы Rivers of Babylon до сих пор остается абсолютным лидером по длительности пребывания на пике чарта номер один. Это целых 17 недель.

2007 году канал RTL приводил специальный трехчасовой телемарафон, где выявлялся самый значительный диско-хит из когда-либо появлявшихся в топ-40 Германии. Номером один оказался «Daddy Cool» в исполнении Бонни М. В феврале 2009 года тот же телеканал RTL показал телешоу, где на основе позиций в мировых чартах выявлялся самый успешный музыкальный экспорт Германии за всю историю. И вновь Бонни М оказались номер один. Как было отмечено в программе, протеже Фрэнка Фариана имели на родине поп-музыки Англии больше топ-10 хитов, чем вместе все взятые претенденты, занявшие вторые и третьи места. Кроме того, Фариан был назван самым успешным продюсером в истории Германии. Сразу четыре его проекта – «Ля Буш», «No Mercy», «Милли Ванили» и «Бонни М» вошли в итоговый чарт RTL. По некоторым оценкам, легальные тиражи альбомов и синглов «Бонни М» превысили 200 миллионов копий, в то время как сам продюсер заявляет о 120, без учетов компиляций. Количество нелегальных копий, выпущенных во всем мире, оценивается как минимум еще в 300 миллионов. В ноябре 2012 года британская статистическая служба Official Chart Company по случаю своего 60-летнего юбилея обнародовала данные о продажах самых популярных синглов и отдельных треков в истории Великобритании. И Бонни М оказались единственной поп-группой, которая имеет два хита в топ-10 всех времен. Кроме того, в топ-20 вошло еще два сингла, к производству которых был непосредственно причастен Фрэнк Фариан. Таким образом, Фариан является единственным музыкальным продюсером, имеющим в британском топ-20 всех времен сразу 4 хита. 28 марта 2015 года на телеканале ZDF состоялось чествование группы Бонни М как самого успешного проекта в истории германской звукозаписывающей индустрии и вручение группе бриллиантового диска в связи с продажей более 150 миллионов звуконосителей, а также в связи с 40-летним юбилеем. 27 марта 2015 года компания Sony Music совместно с рекорд-лейблом Фрэнка Фариана MCI выпустила беспрецедентное по размаху юбилейное издание Bonnie M Diamonds в трех различных версиях.

Проект «Eruption». В 1977 году Фрэнк обращает внимание на яркую, но малоизвестную тогда британскую соул-группу Silent Eruption с очаровательной солисткой Прэсис Уилсон. Предложив им сотрудничество с Hans Records, он создает еще один успешный проект «Eruption». Группа достигла вершин хит-парадов в США, Великобритании, Германии и многих других стран со своими всемирно известными каверами «I Can't Stand By The Rain» и «One Way Ticket».

всему миру было продано более 60 миллионов альбомов, синглов, аудио и видеокассет с записями Eruption. В 79 году Precious Wilson покинула группу, начал сольную карьеру под руководством того же Фариана. С 80 по 84 год они выпустили 4 альбома и целый ряд синглов. Одновременно Eruption также продолжал свою деятельность. На смену Precious в группу пришла солистка Ким Дэвис, которая успела записать лишь один альбом «Fight, Fight, Fight» в 80-м году. Вскоре после этого Ким Дэвис погибла в дорожном инциденте.

Третьей солисткой в группе стала Джейн Йохан. В составе Eruption она сделала в начале 80-х записи нескольких синглов на студии Фариана Far Studio Rosbach. Тогда же на Hans Records был выпущен сборник лучших композиций группы, и после этого участники и музыканты Eruption записали сопровождение для сольной программы участника группы Boney M Бобби Фаррелла, с которой они впоследствии сделали клубный тур и снялись в специальном телешоу «Crazy Bobby» на польском телевидении.

После окончания контракта с Фрэнком Фарианом Eruption выпустили еще пару синглов и альбом Our Way в 83 году на лейбле другого известного немецкого продюсера Ральфа Зигеля Jupiter Records. В 85 году группа была расформирована, однако спустя 10 лет музыканты воссоединились для проведения целого ряда клубных туров по странам Европы, и в феврале 2005 года состоялся большой концерт Eruption и Джейн Йохен в пригороде Берлина.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Вы слушаете «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте teatr.com.
2: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
3: В Нью-Йорке 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были